0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
4: 15-е.
1: 15-е.
5: Октября.
4: Октября.
6: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

тревога, диджеев слишком много, тревога.

君に伝えたい。

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 15 октября.
2: Октября.
3: Я та година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

Ui – это великий диджей, и он сказал, что я буду таким же, как он. Он сказал мне во сне, что я буду лучшим диджеем. Он приходил ко мне, он умолял, он говорил: «Запиши свой джингл, запиши, пожалуйста». Я сначала не верил, но потом проснулся и офигел. Оказалось, это был Ui. Я действительно почувствовал в себе силы. Я стал диджеить, я стал делать свои эфиры, и все стало получаться.

0: Вот дерьмо, подумал он. Минуло еще одно хреново тысячелетие.
1: Радио Анонимус.
2: Советский магнитофон «Электроника 302». Выпускался Московским заводом точного машиностроения. Госцена 144 рубля. Недешевая игрушка, если сравнивать с зарплатами. Батарейки к электронике весили примерно столько же, сколько сам аппарат. Тем более, что требовалось их аж 6 штук. В те годы среди подростков было очень модно гулять с магнитофонами, слушая любимые записи.

Хамське радіо Анонімус.

0: Сегодня четверг, ой-ё!
1: 15
2: октября.
3: Октября.
4: Сьома година в Україні. Рання година держить золото в роті.

С Новым Годом! Таким же бесполезным, как и прошлый. Анон FM. Проебываем жизнь с рождения.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 15-е.
2: 15-е.
3: Октября.
2: Октября.
4: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
2: 15-е.
0: 15-е.
4: Октября.
3: Октября.
5: В Москве 10 часов утра.

0: Аллилуйя! Благодарственно испустил раввин глубокий вздох из расширившейся груди, встав теперь во весь рост на пороге и вглядываясь в то, что явилось его взору.
1: На радио «Анонимус».

0: It has
1: blood in it.
2: Black wire.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
0: Четверг.
2: 15.
0: 15.
1: Октября.
3: Октября.
4: В Москве 11 часов.

часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11.

0: тупик!
1: Никчемный тупица! Паршивый ублюдок! Сукин сын! Дегенерат! Болтун! Чертов всезнайка! Кретин! Убирайся! Катись!

0: Если вы, как говорится, не такой, как все, если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья, если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культуры.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
1: 15.
3: 15
4: октября.
1: Октября.
5: В Москве час дня. С началом обеда вас!

0: Им было то шка умое на.
1: Такое чувство, будто это очередной заговор.
2: Тосио.
1: Что же мне делать?
2: Тосио.
1: Что же мне делать?
3: Что? Слушать радио Анонимус.

Звонят из государственной службы образования. С сожалением сообщаем вам, что коэффициент интеллекта вашего сына превысил государственный стандарт, определенный статьей 84, часть 5 нового кодекса. Просим вас указать, желаете ли вы, чтобы его тело было захоронено государством, или предпочтете частную процедуру? Нет!

0: Сегодня четверг, ой-ё.
1: 15-е.
2: 15-е.
3: Октября.
4: Октября.
5: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

0: Illegal download detected. Executing spyware protocol 666.
1: Вот дерьмо, подумал он. Минуло еще одно хреново тысячелетие.
2: Радио Анонимус.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
0: Четверг.
3: 15-е.
0: 15-е.
2: Октября.
1: Октября.
4: Передаем сигналы точного времени! Начало шестого сигнала соответствует!

Проект Анон FM – это анонимное межбордовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention-whoring является сам attention-whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

Kitty. Добрый-добрый день, дорогие радиослушатели, радио Анонимус, а также зрители Кошмальца, ГГ и Питупчика. Сегодня у нас четверг, последний день моего выходного. Вот, и мы будем опять деградировать Фокс Холл. Я надеюсь, мой кораблик никто не угнал. Ну, если угнали, да и похуй.

Блядь! Сука, я вчера ночью ходил, активно вступали на The Foundry. А сейчас, блядь, контрнаступление. Блядь!

Кстати, ну, я посмотрел Декстера «Воскрешение». Ну, по сравнению с первым сезоном лучше. Очень лучше. А, ну да, наверное, я под этим-то и бросил, потому что у меня там надо идти.

Так, у меня угнали катер с припасами и машинку. Пойдем отбивать тогда. Не прикалывает, что возрождаешься до крыши.

Толпа ёбка, кол!

0: Lên. Сейчас еще сюда.
1: Бля!

Надеюсь, блять, он Магнум берет, не нахуй. Я нормально решил. А вообще, кстати, эта штурмовая винтовка, это реально тут... питание дальних светов и этого пулемета, кстати.

0: Okay, get back in, Sony.
1: Fucking...
2: Alright, fire.
0: Take ground, boys.

это, блядь, нравится, конечно, воскресать так, воскресаться на крыше. Ну, все же. Как-то так не знаю, честно. Так, гранат.

очередь из танков, бля. Мне что-то да, подсказывают, по цвету угнали у этих. Парфенов.

0: Fire.
1: I'll get that.

Alright, suppress.

Нам это писали. Медальки хоть какие-то дают, типа за 100 франков там, например, ну, самолет был в космос, да, какой-то рад. Видите, типа я не передаю.

Кстати, я вчера доллар сидел. Так а вы хоть и против кого? Ну, мы за варденов играем, против колониалов. Грубо говоря, шотландцы по французской униформе и британским оружием против итало-американцев, космующих совок. Потому что 16 тоже республик в составе. Oh!

То есть китайцы в твоей команде воюют против коммунистов? Странно. Там нет коммунистов в пикце. По лору игры. Даже техника мало напоминает советскую.

0: So I'm gonna grab a tripod and follow me. I'm gonna try to set up a minigun. Somebody grab a tripod.
1: Вот поэтому я и не беру сейчас из базы ничего. Потому что я сейчас на все бегу притаскиваю там. Это свой труд. Блядь. Петр Молоков не выглядит, да не ебут он, честно. Как в пауке. Ой, это Дмитрий. Тут там нормально целиться, нормально будешь не попасть. Во.
2: Лимитан.
1: Ёбаный камер, нахуй. Блять, сука, я заебал на крышу спавниться. На фоне игры тебя плохо слышно, ну давай игру прикрутим. Еще сильнее. Блять, главное под танки не попасть. Вот из-за этих хитеров, которые тут, блядь, окопались, копают, пройти невозможно.

невозможно ничего принести. Вон, мужика он сбил. Да иди, блядь! Сука! А, это...

0: все пиздец, техники нету.
1: Бомби, блядь!
0: Сал, все. Прямой наводкой. Разбомбили нахуй.

Концепт игры очень странный. Ты должен на стрелять, но не видишь куда. Особенно смешно со снайпером, который видит только что-то на своем экране, когда он собрался выцелить. Ну да. Все типа реализм.

0: Его убивай меня своими гусеницами, пожалей!
1: Рыбака.
0: Я всего лишь... Дебил. Бомж, который таскает все на базу.
2: Remember, for every gas, use two smokes.
0: Блядь, сука, ёбаный там шпрот! Кстати, если вы слышите, мне тут, похоже, опять в трубу воду пытаются залить. Потому что на 9 этаже почему-то нету... Блядь! Меня опять...

То есть там пока в пределы мы не поставим, а мы никак не сможем вытащить их.

0: что я тебе руль дал в дискорде, ты можешь подходить.
1: Похоже на Battlefield, видом сверху, и не хватает самолета, по блокировщику, чёрт. Но анончик они есть, но их мало. Потому что их недавно вели, их нужно, блядь, тащить. Еще звездопосадочной полосы нет.

Ну вот только взлетная, а то за. Не видишь, даже ПВОшку не могут включить. Там что-то сейчас летало. Бомбардировщик ебашил. Точечными снарядами. Потому что нахуй никому это не надо.

Я какое звание? За лейтенанта тоже послужился? Да нихуя, ножчик, я только рядовой. И то, блядь, благодаря тому, что кто-то мне похвалил за счет того, что я на прошлом стриме эту бочку случайно начал строить.

Обсидиан, на который ты не сообщение у тебя, распишу после эфира крест, если в Умбла. Да можешь писать сейчас, я это зачитаю по кекаем. Я ж не вахтер, девочка. Я на депрессантах.

Это за вот это лутание трупов хоть какой-то опыт дают? Нет. Я просто все это перетащу, перетаскиваю на базу, чтобы шизики, которые будут идти в атаку, которые с этого института дропа забрали его обратно. Тут, кстати, это была запасковка логистов, которые все это производит. Не знаю, когда она была, но она была, факт это есть. Потому что и бастование в обе стороны. Да, потому что разрабы не хотели менять производство ничего. То есть после забастовки и жалоб других игроков, которые как раз вот на передке ебу, что теряли все ресурсы, превратилось ёбаное это а-ля мемы про криденс, которые забивают друг друга лопатками саперными. Тогда разрабы начали чинить. Я читал это отзывы, много жалоб на то, что на баланс тратит мало ресурсов, больше там хоть хуйню уволит. Вот недавно вот били эти траулеры, блядь. Там мины тральщики, еще хуйню. Как грузы, нефтевозы.

Вот, я же бегаю за теми шиздиками, кто идет в атаку, они подбегают, я с них лук снимаю, отношу на базу.

Меня во вторник приглашали во клан какой-то этот, названный силу самообороны Израиля. Ценили, похоже, насколько я ебахай в плане лута. О! Крепление новое строит. Вот тут, блядь, и надо строить.

Tak, jeden pochnie tu, da? Ну тебе какая выгода, что уж сука позволь, если прогрессом не дают. Ну хоть как-то помогай своей стороне.

Так, где этот, блядь, бинт? Бинт, бинт! Ну сейчас подорвусь, нахуй. А, меня вылетело, спасибо. Ну, а ночи, какой профит-то этим логистам быть? Какой профит быть этим медикам бегать? Ладно, логистам это тот, кто привезет, ему похвалится, это его дадут там повышение. Блять, да сука, заебали своей колючей проволокой.

На пути мы с такой неправозадут опыт и не кормят. Но вот за вас сектора нужно где-то заслужить отпуск переработки. А приступаю наконец-то, вместо того, чтобы мне книги в тыл, заняться человеческой переработкой ресурсов. Потому что... Сейчас. Вот видишь, одно чекло?

0: видишь, сейчас контрнаступ идет отлично, блять. Клонял опять сосуд. Тут было вообще жопа. На начале этой недели. Вот, короче, чтобы производить ресурсы на там рубашки, вот эти ресурсы для возрождения. Патроны, автоматики, кинты. Набор для реанимации и так далее, нужна базовый ресурс. Базовые ресурсы, производится на молотке. Это фабрика переработки. Самая ближайшая фабрика по переработке у нас...
1: Oh my god, there's a lot of them on the left.
0: Так. Не здесь, не здесь. Хотя я лишнее отключу. Вот помимо вот этого вот Foundry, самая ближайшая вроде была где-то здесь. Это Мухмор, не проще Мухмор. Где-то тут была. Вот. На Крумбинг-Хост. Это представляешь, блядь, сколько регионов от меня? Два региона по прямой.

А, тут что, ну, блядь, еще... Можно так, два региона, блядь, меня, но его не было против. То есть нужно сейчас, блядь, его захватывать, а строить, блядь, нужно больше ресурсов. А чтобы ресурсы нормально переводить, нужно, блядь, либо на лодочке ебашиться, либо резервировать склад. А чтобы нормально резервировать склад, нужно, блядь, быть в каком-нибудь клане.

Бля, блин, куда залез этот дед Лева Друз? Вот физика как с курими иногда.

Так, берем молоток и пиздуем ебашиться. Не, молоток у нас есть, точнее нужны базовые ресурсы. А базовых ресурсов все, нихуя нету. Хуёво. Где респиратор? Респираторов тоже нету. Хуёво.

Да, блядь, какой мудак? Так, ставит. Я буду колючить проволоку.

tipo, tipo, miau, miau, miau, palhaço. Let's go.

Ну, что? Я тебя посадил, чтобы ты мурчала. Подъявка, ты не хочешь. Это неправильно, ты кошка. Кто тебя сломал? Да блять, ёпа, да ку!

0: Tower, tower, tower, tower, tower, behind you, behind you.
1: Reap.

0: Yeah! Yeah, good shit, Atlas. Good shit.
1: Thank you, bro.
0: Yo, finish it off. Fuck that thing up.
1: Reloading. He's going back. He's going back.
0: No, it crashed right.
1: Ah, okay.
2: Значит, тебя отвалить всегда. Ну так никто не пишет, что он отвалился. Ты к тому же, что сюда, блядь, писать? И это хуета. Главное, меня никто ничего не ставил, пока я пытался.

You can't find yourself. You cannot pass here.

Ooh, what the fuck? That ain't me for long.

А знаете, почему я смеюсь? Не из-за того, что танк, а из-за того, что у нас теперь есть припрятанные вещи. И не этот лук. Я про другие.

0: Сарик, давай кто без спойлеров. Скажите, что я не смогу смотреть, я стал еще более тупым, у меня горела жопа, киса нету. Это в каком танке? Давайте перейдемся на X, а не на A3. Это, кстати, правильно тем. Всегда, когда подсказка, нужно переводить тему на проблему, а не на свою личность. А те, кто по грибнике асфальта, все не тихо плачь, делают скорее конструктивными.
1: Скрипаш, Узичка, Спок! Да ёп! Где, блядь? Нам грипомонка? Вот, помонка нам нужна.

0: И все, я утонул, блядь. Так хотел мамулочек воспользоваться.
1: Эй, почему я думаю?

не поняли, они разгадали мою тактику. Значит, нам надо переключиться на другую. Значит, пойдем прямо в лоб.

Так, проснулись, возродились, мамонкую задёхнулись. Что, у нас тут нихуя... А, не, я не понял. Мою забрали, спасибо, дорогие гости мои.

Блядь, пидоры! Убили меня! Сынь, говнотанки! Я хотел забрать мамонок побольше. Извердись!

Да, я еще хочу идти взять. Блять, а как лодку делать? Я бы сейчас бы лодочку крафтил бы себе. Подъехал бы, закидал мамонками и уехал. А вот, нашел. Есть 50 базовых материалов. Ну и дизелек. Насколько я помню. Дизелько не найдется, найдется. Все. Пропиздовали. Главное, чтобы нас в процессе никто не убил. Кстати, я думал, у нас есть тяжелая артиллерия, а ее, кажется, у нас нету. А то я вчера скрафтил ее вместо одной легкой.

А чё, турельку разобрали? Похож на том. Так.

0: The iPhone is the key for.
1: Oh wait.
0: I need to be on the grid.
2: Нам нужна говнолодочка. Вот, сойдет, отлично. Отлично!

А что если рядом поставить? Достаточно крутого-то, блядь.

Вот он бы пригодился бы, мой кораблик. Долго пришлось бы плыть. Несчастье.

Может, здесь получится его поставить? Все слишком далеко.

Это я, блядь, где? На складе... Да. Колониалов.

Ну, блядь, как тут быть? Везде крутой овраг. И мне, блядь, сейчас респаунится в ёбаном...

Он похож реально. Подключение капитана его лодки, да. Капитан! Капитан!

все, я не могу, я не вынесу этот аутизм. Лодку построить нельзя, идти штурмовать неохота, блядь. В логистику не хочу, чтобы построить лодочку и приплыть. Не, блядь, надо было вернуться домой. Мою лодочку, которую я вчера построил, угнали.

Блин, глядя на эти железные дороги, так хочется поиграть дорогу на Хункаду, но... Это хуета не поддерживается с современными Windows'ами. И разрешение экрана тоже современный не поддерживает.

А чё ты в него не стреляешь? Тебе что, даже пистолета нет? А ну хуя мне, блядь, стрелять? Он далеко, у меня пистолет до него не дотянется. Пистолет это, блядь, в ближнем бою поможет. Так, с этой стороны нету. С этой тоже. И тут пусто. Нет, не пусто. Вот, значит, я в другом его кинул.

Опять швартовые! Все, кораблик на месте, я ухожу тогда. Все, я заебался, нончики. Ой, аутируйте здесь. Ой, блядь, опять у нас чатик отвалился. Ладно, на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Радио Анонимус. Мы дошли наконец свой кораблик. Чао!

вечерочка. А где зрители? Где зрители? Не, Витя, сегодня не подойдет. Вот. Интересное совпадение, если он сегодня не подойдет. Здравствуйте, здравствуйте. Вот. Я обещал, я пришел. Спасибо, спасибо. Пришел. Ну, если пришел только ты, то для нашего общего блага придется винить. Потому что, ну, я мог бы с одним тобой посмотреть, но я буду в плохом настроении с одним неактивным зрителем, так что... Вот, вот я готовился, там, вот сделал анонс на сплэше, а вот проснулся, чтобы проводить, и видел, что вот администрация поспешила поднасрать, отпостив антирекламу шизоида на главную. Анон эффект.

Ну, конечно, шизо это... Я-то знаю, что шизо это можно просто не слушать, но кто-то-то не знает. Вот, вот я помню прошлое мнение о других фильмах у шизоида. А у меня на фильм большая надежда, которая, наверное, не оправдается, но... мне точно, как минимум, понравится, но будет ли что-то особенное, не факт. Я прошлый фильм режиссера смотрел, они отличные.

Какое бы решение принять? Это игрок? Это игрок. Выпей кофейку, тебе отдуваться за всех. Готовься. Мы смотрим. Видимо. Сейчас я выдохну. Я очень всех ненавижу. А в первую очередь администрацию Анон FM. Не в первую очередь. Где-то там. Одного из первых. Ты живой? Ты живой? Это игрок.

все. Я ненавижу Анон ФМ, ее администрацию и большинство ее посетителей, но нужно вот расслабиться и не портить этим фактом себе по просмотру кино. Да?

Кто? Ладно. Ну, они в поход, они с охоты же, из похода, поэтому с кастрюлей.

Trapami grać, que będziesz śmieszny. Я представил, видел видасики, где котики на миниатюрной железной дороге, вот модельки железной дороги, и там вот котики, типа огромные, вот

0: Вот это раннее утро, непонятно какое время. Че, никого нету.
1: Адьма!

Какие звуки! Я это постил на главное, блядь. Что он говорит? О, Джисус!

А вот следы тигра, ну, примерно так я их и представлял.

Посетителей Анон ФМ. Да, южнокорейский фильм. Я понимаю, что там Анон сделал сплэш с анонсом сделал. Ни одна сука не пришла. Ну, кроме одного почтенного джентльмена, с которым я все равно отдельно договаривался, что он придет.

Хотели бы там жить? Это река или море? Нет, это слово не очень понял, ну ладно. С какого динозавр? Изначально динозавр на Корее?

Чё, простите. А это... Я, кстати, не понял тех мужичков, которых, типа, кто-то позвал, нам их показали вначале. Ладно. Быстрее туда. Мы не видим никого, кто... Вот смотрите, какие корейцы смелые. Мы видим только трупы и тех, кто бежит за зверем, но не тех, кто бежит от зверя. Говорят, корейцы на рожках. Возможно, поэтому и нравится, да.

0: 저 안에 있어요.
1: 나도 들었어.
0: 나오세요.
1: 야, 냉마. 아, 씨발 환장하겠네.

0: Вообще граница, странно, что это не какой-то военный городок.
1: Щипы! Щипасики!
2: Вы?
1: Дать вкусую!
2: Эмигра!
1: Он 10 минут тем тенег угадаю.
2: Holy shit! Кирюга, есть ли
1: ты рвешь?
2: Но бей апути.
1: Сальчак апути не ел.
2: Сиба, гачи-гачи, а не. Гатта вагр. А нет,
1: сейчас괜찮은 것 같아요.
2: 정말?
1: 예.
2: 알았어. 그러면 세탐은 들어가는 거야.
1: 예.
2: 하나, 둘, 셋. 개새끼, 그럴 줄 알았다.
1: 아니, 지금 들어갈게요, 지금.
2: 알았어, 가.
1: 갈게요, 씨.
2: 가야고, 이 새끼야, 올리지 말고, 이 씨발만.

Вот по трейлеру было понятно, что с каким размахом будет потом. Но прикольнее было бы, если бы в трейлере показывали вот такие. Только такие моменты, как в типичных трейлерах хорроров, где не показывают вот монстры, что вообще будет, а только вот такой саспенс. Но по трейлеру там понятно, с каким размахом будет дальше. Наверное, может, на последние 10 минут трейлера были.

0: Там говорит, хорошо, вообще почти нет. А что?
1: А, 이런 냄새구나. 맡아볼래? 맡아봐. 아, 한 번만.
0: Что ты сказал про запах? А так вот чем, а чем воняет? А что после игры будешь? А что? Ты на что-то задонатить хочешь? МГС Писвокера дальше играть буду. Но если ты хочешь задонатить на что-то, ну и не на стриме. В основном, не знаю, может когда-то буду запускать. Потом... Что обсуждаем?
1: Чокатьи.
0: Ай! Машанки пах.
1: А ты тут, я чего-то. Я. Смола да я. Я. А вот. А вы
0: куда? Эй, ну ты станешь от нас. О. Дальше проходить серию МГС, вот дальше Писвокер. Это ловушка? Или это типа монстр медведя в землю втоптал?

0: Det sämre är minst till det ser verkligen så riktigt gäst.
1: Так ты игрока сменился айдишник, ясно.
0: Я-то подумал, что кто-то таки зашел, но нет. Попил бы водички. Но обсуждание игрушки. Ну релизнули, я знаю.
2: Ой, солдат! Позов море! Море, ну-ка! А коги опсо, пали та! Он тут та, пала!
0: А что взрывается? Армию уже привели? Ну или минное поле рядом на границе. Нет, таки городок какой-то немного военный. Какое нехорошее.
2: Саламе, омсаю, саламе! А я тут умную закину, а не гёрку! Сани на сына шрайзи дава! Кэмэй, паса! Алло, бомбасаю! Бомб!
0: Ветераны видят!
2: Бомбу ты куда не будешь, а? Я, ам могу то? Кубаво! А, ам могу! Я, просто ёрш чудо-то! Пали давай, аде! Кроника! Я! Кругу, кролюся! Вытуда кон, вытаба. Ай, иго-то та одизо? Чиго китан зорина чикалете? Ишта киго заку хэцунина пикни катса кодо.
3: Омай, хэцунлеги.
2: Иго сикеро яйки. Е.
0: Ну вот, блин, было бы куда круче, если в трейлере бы не показывали, что будет. Тут было бы больше саспенса. Вот. Для Тивачера не знаю, для Тивачера это полноценный саспенс. Просто свалился. Интересно, насколько большие декорации. Типа, если повсматриваться, можно заметить, что они по одной и той же улице ездят? Или прям это все разные декорации полностью? Как это М4? М4, да? Я не разбираюсь в оружии. Ветерана все это, грузовичок ветерана был, да, был.

0: Ты сколько там ветеран? Мятый синего родера точно каждый раз, ну, может. Правда, никто от монстра не бежит, все только за ним гоняются. Монстр на самом деле добрый, это вот ошалевший кореец. Ты трейлер видел? Мне уже, я вот пока просто корейцы бегают по городу, но мне уже очень нравится. Я с такой улыбкой сижу.
1: Куда вас везти? Не
2: знаю.
1: Ты 저쪽으로 가봐.
2: Токио!

правда, монстр покажет только последние полчаса. Делать ставки, сколько осталось до ревела. Ладно, не буду спойлерить, на случай, если кто-то не видел трейлер.

0: 소장님 왜 그러세요? 아이 못 뛰어. 소장님 왜 그러세요?
1: 좀 뛰자 봐.

0: 오 세상에. 오 씨. 오 세상에 씨발. 어 뭐 저런 게 있냐.
1: 저 이제 어떡해요.
0: 대가리를 쏴. 대가리
1: 조준하고 하나 둘

Как графен. Не топ, но и не прям позорно выглядит. Это явно кино как бы большим бюджетом, но не уровень голливудской годзиллы какой-нибудь. То, как нёх заносит, круто сделал. Не, по мне, то... Ну, не знаю, нереалистично, мне вроде... Мне нравится, как выглядит бег анимации. Читал вот... Блядь. Я отвлекаюсь. Вот и скика, давно вас не было, пошли нахер. Батя. Какое сообщение не пропустил? Человека мясника расстреляли. Ну он, если того, в которого не случайно, он тоже им остался.

охуенно.

Ну ладно, то, что сейчас Лёха его догнать не может, это странновато.

Ой, подствольник.

0: 새끼.
1: Скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, скажи, ск

0: 媳妇儿，
1: 我看在给你，再看在你。
2: Ну, кстати, про Арсенал ты не сначала смотришь. Ну, узнаем. Просто у этого не было такого Арсенала. Это какие-то местные ветераны. А вот у нее откуда оружие? Да, от местных ветеранов или скорее просто как бы прислали из города уже с нормальным оружием? А он сам, я не заметил, он это и спрашивает. Окей. Офигенное кино. Это напоминает вот какой-нибудь... есть всякие блокбастеры, типа там Кинг-Конга и прочего, и там есть какие-то сцены, но они, там это кино такое, массовое и семейное. Тут же куда менее массовое и семейное, но тоже как-то вот показано impactful. Вот как там это, я не важно. Как будто они, ну он как бы так задумано. Местами там он как бы возвращался туда, где был. Да, там чела приплюснуло дверью. Как бы более авторское, более не массовое.

Тут прям видно, что графен дешевый. Извините, а кто там стоял? А это манекен. Ну вот тут прям дешево выглядит, конечно, не будет. Палкой, братан!

невозможно полицейский разворот. В каком смысле? В каком смысле? Это снималось с реальными машинами, реальными каскадерами, которые реально разворачивали эту машину? Если что. Ну а правда, у него голова бронирована, или что, он с такого расстояния не мог в голову попасть?

0: их границы бежит!
1: Отсюда мы сюда!

0: 야, 임순경, 너 괜찮아?
1: 네, 저 괜찮아요.
2: И сейчас даже не половина.

0: 이렇게 끝났네요.
1: 에이, 뭔 지랄이냐 이게.
2: 노노노 키누아 키누아 уже окупилась, по-моему. Жалко. Ну вот и героя было. На секунду жалко. Кстати, да, так непонятно, это началось утром или это был день уже. О, мы только-только вернулись, Кэти. Прямо не заметил, что был целиком сюжет в городе, без перехода в обратно к лесным.

0: окно пса.
1: И шкурки енотов. Не енотов, а этих тануки, енотовидок.
0: А вот он все. Ай,

0: 한참 됐어?
1: 다 죽은 거야?
2: 그런 거 같지?
0: 근데 왜 시체가 안 보이지?
1: 다 먹었겠지.

Какое фоли, фоли это называется? Ну вот, вот как, когда вот на постпродакшене добавляют звуки и специально вот у микрофона вот как-то вот чем-то создают звуки, которые накладывают на фильм. Какое фоли-ворк?

0: кончила. Это не Нигерия какая-то очень большая Нигерия. Похоже, как будто именно. Именно рис с чем-то внутри.
1: Блин.
2: Марина, мог нуганья.

0: Юла, друга.
1: Остальные тоже только одним глазом смотрят?
0: Вообще, вот, только у вас друга.
1: Все полтора. В сумме полтора глаза смотрят.
0: Ай, щебалька, да, друга, да?
1: Неси бензопилу.

Ну, кстати, да, логика. Ну-ка, меня больше голова интересовала, а не тело.

0: 죄송해요. 좀 적어야 돼서요. 이제 말씀해 주시겠어요?
1: 며칠 전에 친구들이랑 사냥을 나가 있었어.
0: 네.
1: 차에서 내려가지고 친구들이랑 걸어가는데 한 20분쯤 걸었나. 갑자기 똥이 마려웠어.
0: 네?
1: 똥이 마려웠다고. 아이고.
0: 아.
2: Какие еще эвфемизмы вы знаете? Да, вот, посрать приспичило. На капкан надавило. Я такое не слышал. Это вот охотничье. У меня английские сабы есть. Ну-ка. А, на клапан. Окей, на клапан слышал. Смотрите, а в английском без. Pardon? Кто лучше перевел? Может, английский не точно перевел?
1: Тони Мари вот того. А его.
0: А. Не, кресаю.
1: Чанар поме. Я он сейчас турецкий мандир мог отденде. Какие заработы на ба?
0: Не.
1: А, нам драку. 참을 수가 없었어. 그래서 친구들 먼저 올라가라 그러고 나는 혼자 보려고 왔는데 거기가 아주 비탈이 아주 심한 곳이었어. 그래서 바지를 내리고 이렇게 왔는데 왼쪽 발밑이 허당이었어.

0: 게.
1: 가보자.
0: КТ игрок, КТ игрок там спать не пошел, а? В такой вещике без разницы, что жечь горючие брикеты, странно, что на полицейском участке. Ну, видимо, там так отапливается все. И это наше время, если что. Вот-вот, по кино мы можем узнать, как живет современная корейская мухосрань. Шипка за Ириана. КТ-игрок, не оставляй меня тут одного. Это тоже может сотвориться.

0: Literally.
1: Нет, боты на Кики не люди, а также та тысяча людей, которые смотрят, но ничего не пишут. Да, это какой-то дум вот уже.

Это игрок, ты где? Ты так хорошо первые 40 минут записал. Вернись в тот режим. Я понял, почему людям кино не нравилось, многим почему-то не понравилось. Потому что обычно трехактовая структура во всех массах, во всем кине, и так что, в общем, то, что это кино не следует обычной трехактовой структуре, то, что экшон тут самый напряженный был в начале, а в середине более медленное повествование, и вот у людей вот после экшона в начале мозг отключается, они дальше не могут медленное смотреть. Не, мне это как-то очень Кибердемона из Дума напомнило. Ну, литер или...

0: 교 겁나게들 크네 진짜. 이거 다 거인들이잖아.
1: 아, вот оставшиеся зрители в конце думал это сказать, ну вот сейчас скажу. Я догадываюсь, конечно, кто это. Но независимо от того, кто ты, ты, блядь, когда я хотя бы вот настолько анонсирую, что на главную, вот стараюсь, на главную анонс ставлю, вот как-то пытаюсь рекламировать, на главную анонс ставлю, вот ты приходи в то время, которое вот на сплэше написано, а то как-то, когда я начинаю стрима, вот готовился, а пришел только один человек, с которым я вообще отдельно договаривался, и в итоге вот как-то очень грустно, и вот очень повод ненавидеть Станон FM, где вот такие, что не реагируют даже на такие анонсы, да. Не знаю, конечно, сколько у меня мотивация. Раз хоть кто-то пришел, кроме какого-то игрока, наверное, на следующем крупном кине я попробую еще раз анонсировать. Как-то вот заморочено. Хотя, ладно, еще пока попробую, хотя очень так со скрипом. Да. А вот так это игрок, а ты куда отходил, пописал? Ладно, неважно.
0: Пенгиду мы таванды. Вжусунул мы тут там.
2: Я. Сильте уж бандрижима. Нерона.
1: Где он не бывал, я не помню. На самолете я тоже.
2: Я. Сильте уж бандрижима.
1: Ну какой-то. Оно немножко слишком каменным выглядит. В дизайне в Элиене оно все-таки немного. Так более органически выглядело вот это. Формы очень похожие на работы Гейгера. Ну, как-то более каменные. Конечно, я ни разу не летал на самолете.
2: Я, 그냥 데려와. 아 그냥 내려오라고. 야, 그 건들지 마.
1: 깜짝이야. 뭐야? Хоть не пластиковая. Ну, можно сказать, что в Элине как раз более пластиковая. 뭐야?
0: 저 밑에 뭐가 있어? 뭐가 지나갔어? 겁나 빠르게 지나갔어.
1: Сам себе, ну как, да, они потом чем-то покрываются, чтобы создать нужный вид, нужного материала. Ну, и так, пластиковые, не факт, не знаю, с чего именно делают, может этот, как называется, материал белый, белый из этих, и... Даже точно не пластиковые. Пластиком удобно делать вот такую работу. Ладно, неважно, не разбираюсь. Блять, ну как называется материал, которым используют блять, какой хромакей? Чувак, это все practical effect. Это все реальная декорация. Ладно, не важно. Я не разбираюсь. А по... Ну, какое слово я пытаюсь вспомнить? Материал, который используют зачастую для доставки. Это... Ну, внешне выглядит так. Ну, это декорации. Это все равно покрытие сверху, чтобы придать нужный вид разным. А сам филинг, может быть... Может быть. Да,
3: Цунами!
1: Вы внешне выглядите. Тут как-то. Да как камень выглядит? Ладно, неважно. Ну какой-то конкретный вот камень с таким видом.

0: 이쪽으로 오세요. 좀 지저분할 거예요.
1: Да, я пытался вспомнить слово пенопласт.
2: Хуя йоги. Where you throw the hill?
1: Ну, кстати, после кино можем посмотреть с YouTube Behind the Scenes. Там есть несколько видео коротких, правда.
2: Потом чуть-чуть.
1: Про пенопласт я вспомнил не потом, не то, чем это выглядит, а чем это вот в реальности делается и просто сверху потом покрывается, чтобы нужно лицо оставить.
3: Уго, анчота. Че, бору, ну я.
4: Моксурею.
3: Моксу.
1: Да тут все буквально декорации, кроме того, что графеном только то, что нереально создать как-либо еще.

0: 명족으로 갔어. 아이고 말고 살짝 위 좀만 더 올려봐. 오른쪽. 오씨. 저게 뭐야? 어떻게 였어? 뭔 소리야?
1: Какие они все разные. Уже три вида. Три вида мы видели.
0: Окей. Я усла. Бун зори, я сайдо тебя эти. Я, давай.
2: Я, он со. Он посо. Я, чай, сама.
1: 4. Ца этот похожий на первого.
3: Выгони того!
0: Одия! Чагиро Томанкаса! Пандемия вообще?
4: О, Пандемия.
0: Вот ты сегодня, да?
4: Что было?
0: 그냥 완전히 신발 외계인이야. 그냥 크고.
1: 또 где-то Майкл Фассбендер. Ну, вы по имени, возможно, не знаете, но вы точно видели это. Тут где-то Майкл Фассбендер. Вот играет нёх. Слышно, забавно. Такого известного дорогого актера обязательно было нанимать, чтобы играть графена.

0: 뭐야? 저쪽에 들리지 않았어?
1: 맞아.
2: Ну да, очевидно, что и все трупы, и прошлый труп, когда они рассматривали,
1: что точно нельзя. 말을 하는 거야 지금? 그런 것 같은데?
2: Кистарта не мы сделали.
1: Сужима, сужима. А чего ты сужима? Что шибарки чижосу?
3: Я его.
4: Так меня разорвали, шиблерен.
1: 뭐라는 거야 이 저 이발 새끼들이?
3: 야 와서 봐. 이발 우리 당한 거 아니냐?
0: 연병을 그럴 것 같지?
1: 뭔 개소리야 이씨.
3: 쟤한테 유인당한 것 같다고.
0: 왜 그래? 왜요?
3: 씨발 맞네. 당했네. 찾아봐. 더 있어.
0: 누가 머리가 있네 진짜. 저기 찾았다.

0: 너 어떻게 해야 되는 거야?
1: Ну или они все разные стадии развития одного вида. Графен вроде, да, дешевенький, но мне надо.

0: 이건 또 뭔 소리야?
1: 가운데인데?
2: Вот это, кажется, Майкл Фассбендер, да. Одно лицо, а? Одно лицо. Одно лицо. Он на инглише будет говорить, или зачем вообще его нанимали-то, блядь? Чисто ради игры лицом?
0: Посмотри.
1: Каунденде? Чё-чё?
3: Капсюта, блядь.

Этих собак!

скриншот с постером. А, давайте-ка. Знаете, что это? Вот-вот. Это каскадер, так как вот эта лошадь, то, что он его за шкирку берет, это все снималось по-честному. Это вот сам этот актер или каскадер? Понятное дело, на лошади человек специально обученный каскадер. Вроде сам актер, а не дублер каскадер. Ну они же, у них стальные ребра. Не знаю, мне очень нравится, как именно их все бег и прочее, как их движение. Даже если они не реалистичны, вот то, как они быстрые, impactful, так, топориком, так, мне очень нравится. Как заносит их.

0: 야, 씨발, 물이 떨어졌다. 야, 이동, 이동, 이동. 이동, 이동. 시발.
1: 응?
0: 잠깐만, 야.
1: 한 명.

Так, ребята, вам, значит, не надо спать, не надо писать, да? Просто, наверное, раз мне надо, то все-таки время пописать, раз мне все равно надо пописать. Ну тогда только 3 минуты. Я-то быстро пописываю. 3 минуты. Я быстро, но... Релей этот же трек. Никто не пришел, чтобы кто-то оценить. Вот. В начале включал.

Так, connections. Smoke basket, drive, food. Опять воля, только недавно было, блядь. Ну, волейбол, бейсбол. Футбол. Баскетбол. Ясно. Ясно. Это ебалово. Поставил кипяточку. Такая синяя. Опять ничего не решу. Root. French word meaning root. Либо чья-то фамилия. Блять. Если часть слова, то непонятно. Сосине. Smoke, basket, try, foot, volley, cannon, run, pickle, base, goal, force, foundation, cure, rahim, bottom, touchdown. Я уже готов сдаваться. Поставил кипяточек. Cannon for a goal. Мои какие-то спортивные термины. Вот фордж. Кьюр. Блять, не знаю. Ну хоть одну надо собрать. Воля, я пробовал, нет. Да, я попробовал, да, воли, баскет, фут, бейс, пол. Даже, нет, это наебалово намеренное. Тачдаун, видимо, в какой-то группе с активными терминами. Фундейшн. Бейс. Где тут бейс? Ботом. Баскет, драйв. Фут ботом. Yeah, lowest part. Окей, все, дальше можно сдаваться. Can forge basket since smoke.

Трайран есть понятие. Квол. Луз Кэнон. Луз.

0: Pickle Smoke, это что-то готовочное. Dry meat, pickle. Да, да. Pickle, если это что, типа закатки. Smoke. Cure. Во. Yeah. Ways to preserve food. Да. Понятия знаю, но ничего в готовке не смыслю. Даже не скажу, чем они отличаются. Наверное, смог это когда вот еду рядом с едой вот что-то жгут, чтобы оно все в дыме было, да. Ну, колпа. Все, я сдаюсь. Yeah, things you can score in sport. Basket, call, run, touchdown. Внезапно собрал, внезапно решил. Лоу. А, у меня, кстати, тут еще. Я нашел. Мне подогнали. Ну, видимо, не сегодня, потому что мало людей. Такая, когда будет много, да? Прикольно, пару прикольных еще дейликов советовали. Ладно, потом. Один поставил, один скипятил кипяточку, а второй, как обычно с ним, если это тот, кто, я думаю, уходит на писякаку и возвращается через полчаса.
1: Keeper controls. Come here. 여기서 빨리 나가야 돼요.
2: 에? 나 이 새끼고. 동진아. 이런 씨발 것들이.
3: 아이고 이 새끼들이. 아이씨.
4: 형님, 나가자고요.
2: 야, 이 씨발 끄트라! 다 나와! 내가 다 죽여버릴 거야!
3: 아이, 나 이 새끼들 어떡하냐, 이거. 동민아!
2: 내 씨발 끄트 다 죽여버린 거야.
3: 동민아, 이 새끼.
2: 좋았냐, 니네 지리야, 미.
4: 형님. 형님!

Так, 39 минут. Мне один скриншот нужно сделать. Все равно, так и быть, подождем. Ну, мне скриншот нужно сделать, и вот, и вот второй зритель ушел и не вернулся. Поэтому сделаю я это сейчас. А может, он вернется. Мне один скриншот надо сделать. Понимаете, мне скриншот нужно сделать. Вот. Это было. Вот. Вот. Давай-ка сразу вебэмку сделаю. Откуда, например? Докуда? Наверное, до сюда. Вау, ты тоже понравился. Пусть будет вот так и отдельно скриншот с гнидой. Блять, это было пораньше. Сейчас тогда. Если отсюда.

где-нибудь до сюда. А, вот, и дай скриншот с гнидой и какое-нибудь сообщение к нему припиши, которое бы сигнализировало о том, насколько вот проебались те, кто не пришли на эфир. Я вот на главную отпущу вот, с ответом на твое сообщение. Вот. Насколько годноту они пропустили. Да, я заметил, что они называли, что он, да. Заметил сразу. Так. Вот, пришли пока скриншот. 39 было, 39.

0: Okay.
1: Cosa ti ho proposto?

0: Yes.
1: Хорошо, пришли с едем за анончиками, не пришедшими на эфир годноты. Вот такое. Вот. Вот, вот. Едем сносить ебало анончиком, не пришедшим на эфир годноты, несмотря на анонсы. Вот. Едем сносить ебало анончиком, не пришедшим на эфир годноты, несмотря на анонсы. И я отвечу «да» с восклицательным знаком.

Бибенку потом вам покажу. Этот, кстати, на Ликера похож из Resident Evil. Resident Evil еще, кстати, не скоро. Я собирался посмотреть. Как... А как он умудрился врезаться, извините? Ну, как-то, как будто он специально...

как легко Нанчику узнавать. Кто же у нас вот пропадает после? Или он завернулся? Ладно, вернулся. Или не вернулся? Не помню, ладно. Ладно, затыкаюсь, не буду скрывать. Ну где же второй анончик?

0: А у них разные формы, они трансформируются. Забавно. Ликер превратился в Фассбендера. Зеленоглазый!
1: Наш туз, ты меч.

0: А, кстати, я вас уже перепутал, кто есть кто. Ладно, неважно. А если говорить о лизинге, то, конечно, может быть, либо... Окей. Они, кстати, больше нескольких секунд не бегали. Вот то, что немного мне резало глаз, ну, не сильно, но замечал, что они как будто то очень быстро бегут за человеком, то как бы бегут, но ну, так, что человек почти может убежать. Ну, inconsistent.
1: Да чёрт! Сима! Сима! Уа! А, Сима! Сима, чувак, не Сима, лови! Я, чё, Я, я, я, Сима, я тебя сюда гондрил, а ты мне не поешь, ке? А? А? А? Сима! Руа! Руа! Руа! Сима!

0: 하나 거의 개새끼야.
1: 라 он там все переломать должен был.
0: 씨발.
1: Так, как прикольный момент, а не просто чтобы доебаться, давайте споты.

0: 아니 쟤 왜 저렇게 말을 잘 타?
1: 쓸데없는 소리 하고 있지
0: 말을 잘 타잖아.

이념도 그저다.

Get out of here!

0: 이 징글징글한 새끼가!
1: 씨발로만 너 정말 사람 잘못 건드렸어.

0: Если... Если инопланетяне рулевые, зачем... Кстати, да, у меня тоже эта мысль пришла в голову и не стала озвучивать. Потому что они приходится обороняться от еще от не миролюбимых инопланетян, вроде корейцев. Поэтому вот у них эволюционно развились такие способности. Сами-то они миролюбивые.
1: Сколько это не было уже до раньше?
2: Обожжу!

0: Я бы сказал, я вот не смотрел еще Resident Evil, наверное, она хорошая. Ну, как там, противоречивые отзывы, кому-то нравится, кому-то нет. Но вот это смотрится как в чем-то, как видеоигровое кино. Не полностью, но в каких-то моментах.
1: 왜 핸들을 꺾은 거야? 에? 너 핸들 꺾었어?
2: 네.
1: 왜?
2: 고양이가 확 튀어나와가지고.
1: 너 고양이?
2: 네.
1: 아니 어떻게 이런 일이

0: Не, ну, по, ну кота не покажут. Кота не покажут. Ну. Хередитари напомнила. Ну вы не помните. Но он даже не вильнул. Они просто доехали. Ну, и в слоумо, конечно, палево плохо выглядит. На скорости нормально. Не, ну блин, он выжил с падения скольки метров, когда его в дерево кинули. Он должен это выжить был.
1: 아니 어떻게 이런 일이

0: под морды летит.
1: Почему?

0: Субтитры они включаются?
1: Чёрган.
2: Нием чата нейкарем.
1: Колео Карзоно Капораза.
0: Нам пизда!
2: Look, I'm not sure how to get you out of here.

0: 이건 말도 안 돼요. 있을 수도 없어요.
1: Такое ощущение, нет, не должно было быть. Если только двухсерийным.

0: 멈춰지면 안 돼!
1: 알았어!
0: 계속 달려야 돼! 놈들이 쫓아온단 말이야!
1: 알았다고 이 새끼야!

Kesia era na nost. Kesia era na chosta zato.

0: 어떡하죠?
1: 일단 달려!
2: 니슈... 아... не сюжетный ход, который может чего-то, а скорее просто, скорее как глимпс, как по-русски, как вот немного приоткрытие завесы для зрителя того, что у них там происходит, у инопланетян.
1: Надо чай моргаться! Морисунги! Тогда все чонгнина, Андрей!
0: 그럼 저는 계획대로 주민들을 학교에 집결시킬게요. 무기를 나눠주고 아예 요새를 만드는.
2: Понимаешь, что кино почти кончилось? Ты, видимо, этим будешь недоволен, потому что как бы только начали.
0: 그거예요.
2: 뭐, 그냥.
1: 그렇게 해.
0: 아니, 왜 그러세요? 제 계획이
2: 마음에. Меня такая концовка устраивает.
1: 아니, 그냥 마음에. 마음이
2: 뭐 вот за этим вот поэтому такая концовка.
1: 그냥 마음
2: она открытая, она намеренно открыта.
1: 그냥 마음이 뭐 이상해서 그래.
0: 고성기 씨는 정말 운이 없었던 거예요. 저 인간이 운전을 한 건 완전히 완전 운명의 장난 같은 거라고요.
1: 문승경!
0: 네.
1: 숨 차니까 그만 떠들어, 제발.
0: 네, 소장님.

0: كل ما تكايس مي متل تيسجن
1: جورجان
0: زسنو يتاك أسبي أتس خير ساك كأتس جاتسكون كهاري أول راكا كايس لنا جاتسكون كهار كهيت سمراكا Kaharos götz, zahar götz nöras. Mavel.
1: Jorgan.
0: Ögörös ne jajmi.
2: Просто какая-то актриса, не знаю. Наверное, если проанализировать какие-то моменты после концовки, пересмотреть и проанализировать какие-то моменты быта инопланетян, можно что-то дополнительное понять. Желающих. Мне очень кино понравилось. Это тот... Мне редко экшон нравится, но это тот тип экшона, который мне нравится, и тон кино в целом, и уникальность в целом, что... Да, это в каком-то плане здесь есть ДНК какого-нибудь Кинг-Конга, но в совсем другой сфере кино, такого авторского, а не массового. Чего среди авторского кино такого я не припомню. Потому что, ну, зачастую потому что... Может, кто-то бы и хотел что-то такое снять, но на это нужны деньги. А у этого получилось деньги найти. Графен мне глаза не резал. 8 из 10. Пересмотрю, может, даже будет 9 из 10.

Убить людей людьми, ну, два было. Вот. Несмотря на то, что некоторые факторы мне почти испортили просмотр, но кино оказалось очень хорошим, что даже эти факторы развеялись.

0: Так.
1: Сегодня какой день недели? Четверг? Четверг. Расписание на завтра. Так, КТ-игрок. Когда мы с Акабан будем продолжать? Когда тебе удобно, выбирай. Завтра или воскресенье? Можно и... Я так... Чтоб сильно на тебя не давить, когда тебе удобно, когда ты хочешь. Ну, кстати, вы кино не смотрите, но если вдруг, я могу порекомендовать прошлый фильм режиссера The Way. Там не такой экшон, но там более мистика, но тоже есть экшонистые, но не такие сцены. Там экшон с ритуалом экзорцизма, шаману, шаманом, бьющим губен, тоже очень годно. Она там более непонятная, там более непонятная концовка, но если там, проанализировать, то можно понять. И это один из любимейших моих хорроров, The Way. Не знаю по итогам. Это мне больше, ну, наравне. Но The Wailing, может, он меня больше, наверное, впечатлил, но в то время я меньше кино смотрел. Может, поэтому. Поэтому сложно их сравнивать. Он топовый режиссер. Да хоть завтра вечером. Окей. Ну, давай завтра 19, да. 19 тебе удобно? Хорошо, завтра пойду. Работа сейчас. Я жду, заплатит мне. Надо вот сегодня напишу челу. Так что, уже 15-е? 15-го должны были мне заплатить. Пока нету.

Второй зритель. После третьего, то бишь, третьего выходит. Может, еще что-то релизнится? Я вот это внезапно релизнул. Позавчера я не знал, что она выходит. Я знаю, что третий выходит. В начале ноября обязательно. Я тоже буду делать анонсы. Анонсы на Splash. Ну, если меня что-то не расстроит. Не расстроит окончательно. Я пошлю нахуй Anon.fm снова. Не буду пытаться. Ну, пока что еще буду пытаться. Вот если анонс есть на Splash, обязательно нужно приходить. Ну, нужно вообще, если в расписании приходить. Ну, если уж еще, блять, я анонсирую на Splash. Точно, ну... Я не говорю, что третьего будет эфир, третьего выходит, релизится кино. То есть просмотр будет 4, 5, 6. Третьего релизится два кино. Prime Time и History of Concrete. Диггер когда-то релизится. Не знаю когда, но тоже где-то в ноябре. Я уже готовлю для сплэша. У Диггера мы обязательно посмотрим, но его что-то немного засрали. Там очень девайсов. Там средние отзывы критиков, но многие их, некоторые хвалят люди. В том числе вроде среди критиков. Короче, очень девайсов кино, его мы обязательно посмотрим. Я вот уже готовлю для сплэша, да. Вот самое, вроде как самое провальное кино Тома Круза. Мне его интересно посмотреть. Вот, копать. Так. На этом все. Большое спасибо, что те, кто пришли, что не пришли. Закончим. Закончим. Так, хорошо, завтра в 19 Сакабан продолжим чильно. Вот такое. Play today's game. Нужно просто подобрать самое часто используемый. Используемое существительное с этим прилагательным. Visible. Что? Visible anger. Какое самое вот часто, видимо. Где, из какого набора данных они анализируют частоту, видимо, из, не знаю, книг, публикаций. Это вопрос. Вот. Что вы предлагаете? Visible. У меня сразу anger есть. Visible. Visible. Давайте, предлагайте. Все. Вот этот делик сделаем и пойдем, и разойдемся. Я пойду в круглосуточный на прогулку. После отличного кино. И вы же ушли. Я, кстати, не сразу понял, уже после того, как я сделал эту гифтку, я понял, что он изображает жест копания. Он копатель, он копает. Прикольно залупилось. Вот стараюсь, делаю, вот сплэши, блядь. Алло, все уже... Хорошо, Visible Anger, Climatic Ending, Grueling, использую, но а где-то же, тут не то, что используешь, то, что слышишь, вот какое сочетание чаще всего слышу. Grueling это... Как, кстати, как переводится? Но это означает, что типа суровое что-то, суровое в плане. Grueling перевод. Изнурительное. Grueling.
Грулинг. Трайл, типа изнурительное испытание. Трайл, как пишется. Трайл. Есть. Я вот вчера решал, я несколько слов вообще не смог ничего подобрать. То есть я вводил, но мне давали 0 баллов. Экзакт. Тут не знаю. Экзакт, это ну точный. Экзакт. Все. Экзакт. Solution. Solution. Так пишется. Legendary Hero. Полуфинал. Полуфинал как матч по-английски, так и есть матч. Футбол матч. Что? Эстониан. Хорошо, что называют эстонским? Тут можно считать не на английский. Что называют эстонским в какой-либо ни было речи, не обязательно английским, предположи. Car? Эстонцы были знаменитые машины? Ну, man, скорее всего. Самое очевидное, man. А что еще?

Не-не-не-не, положишь на одну. Стонен флаг. Кстати, хорошо. Хорошо, мэн. А что ж интересно там самое популярное? Desolate, это типа пустынный, разгромленный. Ну, не разгромленный, а типа... Desolate Desert, это масло масляное. Ну, Desert. Угу. Matter, я не знаю, как matter глагол. Matter are...

Не по... Ну... Короче, тут не знаю. Это не совсем adjective? Ну, it... Нет. Это должен быть именно существительное. Matter... Matter of fact есть. Desolate tract, кстати, не заметил, да, хороший вариант был. Matter of fact, но это... Не должно быть of. Ну-ка. А, можно, окей. Horizontal plane. Ну-ка, какие самые популярные? Visible sign, visible light, visible spectrum. Ясно. Climax

z licy, ze, z, nie, jakby по-русски. Неважно. Ну, мне только такое сочетание в голову пришло. Estonian Capital, столица. Столица, блядь, есть, а флага не было. Что-то странно. Estonian Music, Estonian Cinema. Много ли вы знаете эстонского кино? Я знаю пару. Даже... А вот вам рекомендация. Он же эстонское, да. Про голема. Занятное кино. Оно хорошее, смешное. И как будто у нее формат такой, как будто оно детское, если бы не некоторые сцены с расчлененкой и с обнаженкой. А так вот там чё, не помню уже конкретику, но вот дети голема живили. Вот у эстонцев есть какой-то вот в фольклоре голем, который называется крат. Блять, почему Кинопоиск не открывается? Сейчас я проверю, что это действительно эстонское кино. И все, я больше не могу вспомнить эстонского кино. Помню кино одно про BDSM. Но я не помню, как он называется. Оно, возможно, финское. Блять, у меня ничего не открывается. Короче, то точно эстонское. Окей. Estonian Music Capital Cinema. Desolate Place, Desolate Wasteland. Desolate Planet. Matter Protest. Matter Fact. Matter Time. Блять. Чё-то странное. Как matter time. Не знаю, мне... Я не слышал, чтобы matter использовали вот так. А чё, я не у нейронки спрашиваю? Matter protest. Эстонский накрывал с финским. Так, теперь у меня ничего не открывается, ясно. Horizontal line. Да, что я play, но не line. Bar и stripe. Вот. Ну, есть еще кое-что, но я вижу, что вы сонные. Ну ладно, давайте, вроде двое еще тут. Тут не на. Ну мы сейчас это скорее не пройдем, мы просто пойдем спать. Что это? Я сам и не пытался, потому что и тут на страна, а я страна не знаю. Как в это играть? Честно говоря, не хочется. Capital is not most populated city. Но USA, как, в какой стране? А тут нужно по стране на каждое пересечение? И тут не один, видимо, вариант. Тут тоже на очки, а не один вариант. Хорошо. В США... Столица не самая популярная, не самая населенный город. И, видимо, и средняя температура, ну, USA, можно, больше же 20 градусов Цельсия. Америка. А почему, а что, меньше? 20 градусов это жарко очень. Хорошо, тогда вы... Угадывайте. Вот, какая страна... В какой стране столица не самая? Австралия, Бразилия? Бразил. Да, подходит. А сколько, от чего очки зависят? Что за проценты? Непонятно. Ну, тут, наверное, не один вариант. А на очки, типа, сколько предположила? Ладно. Ну, видимо...

Тут не на очки, а скорее, если все 9 сможешь заполнить, то подеба. English is not official language. А снова Бразил можно? Нет, нельзя. Разные надо. Конечно, ну, средняя температура. У них все-таки в Америке чаще тепло, чем жарко. Просто 20 градусов это же очень жарко. В этом я тупанул. Ну хорошо, Австралия, а Сидней там не самая населенная. Австралия. Не самая населенная. Так, где женщины? А они не в большинстве стран женщины живут дольше мужчин, разве? Ну хорошо, что сюда ставим? Или давайте сначала. Okay. Хорошо, Казахстан, да, Казахстан. В Казахстане тепло? Казахстан. Нет. Это да, это нет. Ну и как вот тут какая-то развитая страна, что over 5% of population aged 65 plus.

Навіть я не знаю стради. Лів. Чи точно ВСЖ? Що таке ВСЖ, извините?

Стоп, погоди, а я так... Так, вот сюда, вот сюда. А, English is not official. Вот сюда, наверное, Америка. Name consists... Хорошо, а если думать от того, какие страны с несколькими словами в названии? Какие вы знаете? Как Сауди Аребия? Куда их? Ну, просто Сауди Аребия. Ну, и там еще и тепло, поэтому сюда. А где это? Куда все эмигрируют? Объединенные Арабские Эмираты. Как по-английски? Как? Ну, где Дубай? Саудовская Аравия или нет? В Дубае все богатые без вкуса эмигрируют. Ну, шифровано, короче, United Arab Emirates. Окей. Так. Какие у нас еще страны? Наверное, проще открыть карту стран и там смотреть, потому что у меня в голове много стран нету. Осталось только 3 guesses. Так, развитая страна. English. Нет. Это тоже как раз этой страны? Не знаю. Израиль. Нет. Friends. Ну, вот тут сложно. Вот это сложно предположить, где... Все, проигрываем.

tomar no cu, olha aí. Ладно. Ну а можно посмотреть? Самый популярный тут Japan, Таиланд. Least popular. US Virgin Islands — это отдельная страна, извините. Но это считается типа отдельной территорией, но не отдельной страной. British. Ясно. Тут в базе то, что называют территориями. Таиланд, Бразил, Суда. Какая вас клеточка интересует? Capital is not. USA, Canada. Так, ладно, с женщинами. Таиланд. Все такие азиатские страны. Большинство. Раша, да. Украина, Поланд, Беларусь, Монголия, Таиланд, Вьетнам. Чебовки, спасибо, что пришли. Приходите еще обязательно вовремя.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
1: 15-е.
0: 15-е.
2: Октября.
1: Октября.
4: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб, а то завтра не встанете.
5: Небесных тел караван.

0: she's my man.
1: Давайте спросим у диджеев радио Анон ФМ, как они делают свои охуительные эфиры.
2: Ну, встаем мы рано, примерно в 2, иногда в 5.
3: После этого надо вздремнуть, потом подрочить и опять вздремнуть.
2: Иногда мы после этого заглядываем в студию. Мы сильно устаем и снова идем спать.
4: Ребятки, звучит как работа отчаявшегося обдолбанного шизофреника.
1: Да-да-да. Радио Анон ФМ, мы работаем для вас.

0: Я прям в микрофон говорю. Прямо вот так! Еще чуть ближе, он будет у меня во рту.
1: Записи. Мамочки, собирайте.

Shout.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: 16.
3: 16.
4: Октября.
2: Октября.
5: В Москве час ночи.

0: Сегодня пятница.
1: 16 октября.
2: Український час, друга година ночі. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
0: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.